слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Радио 7.

0: Москве 7 часов утра. И вот они, первые утренние новости, и вот он, Денис Лидин, поприветствует.
1: Дима, привет, это привет, доброе утро всем. Давайте первая новость будет от правительства нашей страны. Именно там анонсировали, что до конца года представят на рассмотрение, на утверждение в Думу третий уже по счету пакет государственных мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Предварительно тут известно, что готовится еще, ну, где-то примерно 15 новых инициатив. Они на практике помогут и гражданам, и компаниям не попадать в такие схемы. Ну и в правительстве заранее еще уточнили важный нюанс, который по факту уже есть. Вот сначала этого года число финансовых как раз преступлений в Рунете сократилось примерно на треть после запуска десятков мер против мошенников в рамках первых двух законопроектов. И это является, по мнению экспертов, очень неплохим результатом. Предсеансовые показы в кинотеатрах у нас по стране могут остановить. Как сообщили в ассоциации владельцев кинотеатров, использование этой практики в стране по факту завершается. То есть получается, предсеансовое обслуживание, которое позволяло показывать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения, прекратится, это уже не вопрос. Вопрос только когда. В том числе, напомню, представители администрации президента выступали за финал такой практики. Но пока это еще есть. Зритель берет билет на фильм, разрешенный к показу, причем, как правило, это некая короткометражка, а перед этим кинотеатр как бы бесплатно крутит другое кино. Главное, собственно, на что и идут зарубежные киноновинки. Веселая схема. Вы эти новости в том числе можете найти, уважаемые радиослушатели, детально изучить, посмотреть в сети через свои смартфоны. Но тогда вот вам еще одна важная новость от психологов, которые объяснили механику, а почему не стоит брать в руки свой телефон сразу после пробуждения с утра пораньше и скроллить ленты сообщений, потому что эта привычка незаметно портит нам начало дня. Это потому что мы сразу погружаемся в какие-то общие новости и в чьи-то жизни, которые к нам никакого отношения не имеют. Это внутри нас вызывает сумбур, по мнению психологов. Мало того, они еще и такую деталь уточняют. Утренний скроллинг сообщений в смартфоне может оказаться даже вреднее, чем час недосыпа. Потому что, ну, если это делать прямо с утра, вы по факту не успеваете настроиться на свой предстоящий день ни физически, ни психологически. В общем, в тысячный раз советуют не брать гаджеты в руки в первые минуты после пробуждения. Услышим мы психологов или нет, это наше дело. Да. А делать это рекомендуют, когда вы уже или двигаетесь на работу, а или еще лучше, когда уже начали активничать.
0: То есть, если не про тебя, это неинтересно.
1: Да.
0: А если сделать, например, ну ты открываешь, у тебя написано «Доброе утро, красавчик», у тебя ждет прекрасный день.
1: А вот это просто Нобелевка.
0: И вот какие-то новости, чтобы он генерировал. Сегодня Дениса Лидина ждет потрясающий день, его семья будет рада видеть его после работы и так далее.

0: Все правильно насчет скроллинга. Лучше делайте приемники громче. Здесь мы вам пожелаем доброго утра. Скажем здравствуйте, прекрасные люди. Мы вместе проведем замечательное утро это. Будем слушать чудесную музыку, поиграем, расслабленно что-то обсудим. В общем, все к нам.
1: Да, обязательно. И новости расскажем. Да? Естественно, чтобы вы не в телефоне залипали, а просто послушали, обсудили вместе с нами, а потом уже на работе. Ну, в общем, все будет. Ну и что касается темы, конечно, мы приглашаем вас в социальные сети наши, потому что будем ждать от вас комментариев. Сегодня в России отмечается День финансиста. Вот первое обращение, конечно, к финансистам. Мы вас поздравляем и, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы нам очень хорошо жилось долго-долго-долго. Ну и будем спрашивать вас, друзья, а на что вы тратили свои первые финансы, те самые карманные деньги от родителей?

0: Аврил Лавин, конечно, Complicated. Главный, самый любимый, самый первый хит на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и главные, самые первые интернет-новости прямо сейчас от Светы. Утро на Семи
1: Холмах. Вот так иногда листаешь ленту и цепляет какой-то заголовок, и мне кажется, ну, некоторые просто филигранно вот эти самые заголовки пишут. Смотри, грибники латентные... лудоманы. Вот под таким заголовком вчера разлеталась новость. В общем, заявили об этом психологи. И каждый найденный гриб вызывает выброс дофамина и чувство награды, из-за чего человеку хочется искать еще и еще. Ну, это ну, нормально, по-моему. Ну и дополнительно включается еще и древний инстинкт собирательства. Мозг воспринимает находку как что-то такое очень важное для выживания. И тут же по московским пабликам разлеталась вчера новость, мол, смотрите, погода делает все для того, чтобы к выходным или там к следующей неделе просто был бум грибной в наших подмосковных лесах.
0: Количество людей с ножами в лесах увеличится втрое, да.
1: Звучит. Так, иногда смотришь на ту или иную новость и кажется, ну почему мне эта идея в голову не пришла? Вот почему? Китаец зарабатывает примерно по 15 тысяч долларов в месяц на салонах, ну, пооткрывал человек салоны, где клиентов чешут ногтями. Ну, то есть не массаж.
0: Какие
1: тебе.
0: Места?
1: Какие?
0: Ну, голову, спину, Свет, что ты захихикала?
1: Слушай, ну, все чешут. Вот там чешут, ну, практически все. На фотографиях
0: где
1: изображена...
0: На, а, в салоне.
1: Да, в салоне. На фотографиях изображена спина и лицо, и, конечно, такие длинные руки. Как назвать вот этого мастера по чесанию, да? С ногтями длиннющими.
0: Вас обслуживает чесальщик Вадим. А, нет, это же в Китае, нет, подождите.
1: В общем, вложения минимальные, и это оказалось супер востребовано. Оказывается, иногда людям не хочется идти в массажный салон, испытывать боль, да, когда какие-то мышечные триггеры находят. А хочется, чтобы тебе просто почесали спинку.
0: Берите на вооружение чесальные салоны вообще.
1: Ну, класс. Так.
0: Чесальню в Митино ждем.
1: Еще идея, как заработать. Ну, вернее, один человек это уже сделал, тоже в пабликах обсуждали. Некий фрилансер из Москвы заработал больше 1 миллиона рублей за рекламу на крышке своего ноутбука. Вот и все. Человек просто ходил периодически, ну, куда-нибудь в коворкинге и, собственно, обклеивал крышку своего ноутбука, ну, прям в рекламе размещал в интернете, ну, всякими брендами, наклейками всяких компаний. И в конечном итоге, вот финальный прошел сет, это были торги, и за 1 миллион рублей у него выкупили вот это самое рекламное место просто на его ноутбуке.
0: Ничего себе.
1: Представляешь?
0: Ну, представляешь? То есть ты пришел, сел, сиди, хочешь там в игры играй, да, хочешь переписывать. Хочешь, там в чатах Радио 7 сиди, а в это время капает копейка.
1: Классно же.
0: А тебя еще в это время чешут. То есть ты пришел в чесальный салон, представляешь, еще и заработал.
1: Так, у нас есть идея, мне кажется.
0: Это мы сейчас обсудим за эфиром, друзья. Для вас астропрогноз уже через пару минут. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Мальчик.

0: I Am People на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 18 минут. Друзья, как обещали, что звезды обещают нам на день сегодняшний, расскажем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Ну, в любом случае, все будет прекрасно. Давайте по порядку. Знаки огня. Этот день потребует от вас предельного контроля над собственным временем, когда вы будете в дороге. Невнимательность к маршруту может сильно выбить из графика овнов, львов и стрельцов.
0: Знаки Земли. Вторник позволит вам опробовать совершенно новый подход к ежедневным задачам. Тельцы, Девы и Козероги сегодня в полной мере оценят выгоду от этой небольшой реформы.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы окажетесь в эпицентре вдохновляющих культурных новостей. И вообще, близнецы, весы и водолеи поймают сегодня волну мотивации, которая задаст правильный настрой на весь месяц.
0: Знаки воды сегодня смогут изящно завершить давние обязательства. Раки, скорпионы и рыбы. Имейте в виду, что это не только возможность подвести черту, но и шанс освободить место для новых планов.
1: Утро на семи холмах.

Том Джонс и «She's a Lady» на радио 7 на Семи Холмах. Какие леди джентльмены споют для нас в ближайшие полчаса, расскажем с удовольствием. Итак, совсем скоро. Сабрина Карпентер. Затем «Beloved». Let's come together. И «Thriller» Майкла Джексона через пару минут.

0: Москве. Это «Самое доброе утро» на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила властям на федеральном уровне приравнять зарядки для электрокаров к базовым коммунальным услугам. Тогда на практике это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья. Это есть сейчас. Эксперты правительства

0: Операция, сообщается, не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатных лимитов СБП тут не будет. То есть комиссию даже вправе взять оба банка. Что же касается ограничений по внесению наличных в банкоматы, они будут в 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей в день. Смысл таких лимитов – ограничить потенциальное внесение серой наличности. Но удобство все-таки будет с октября в главном. В любой банкомат можно уложить сумму для себя и перевести себе через СБП. Через несколько дней по почтовым ящикам начнут разносить платежки ЖКХ за сентябрь, а если посмотреть в перспективу ровно через год, в сентябрь 27-го, то вот тогда вступит в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции будут приходить через портал госуслуг. При этом, конечно, возможность получать платежки на бумаге сохранят, и это прежде всего для граждан, которые, ну, допустим, не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на госпортале. Плюс, сообщается, будут учитывать согласие или отказ пользователей госуслуг от получения бумажных и электронных таких квитанций. То есть, допустим, после перехода на цифровой формат бумажный экземпляр платежек ЖКХ присылать перестанут, а далее можно будет сменить эту опцию в обратном порядке. Пока что это все по новостям. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Майкл Джексон и Триллер на Радио 7 на Семи Холмах. 7.35, кстати, точное столичное, друзья, и мы готовы отправиться в наши соцсети за первыми комментариями по теме.
1: Финансисты, поздравляем всех вас и спрашиваем, а на что вы потратили свои первые финансы? Может быть, это были карманные деньги или первая стипендия? Вот что

0: пили. Наверняка же помните, потому что такое, как правило, не забывается. От Натальи сообщение. Доброе утро. Карманных денег от родителей никогда не было. Ну, не было. Ну, бывает так. Ну, а что делать? А вот на первую стипендию в колледже купила сумочку, с которой все 4 года и отучилась. В нее помещалось все. Тетрадок до баночки чего-нибудь на дискотеку.
1: Студенческого, да.
0: Ну да.
1: Баночка студенческого. Хорошо. Вадим, смотрите, какая история. Тоже пишет, карманных денег как таковых не было в детстве. Ну, не давали. Вот опять же ты сказала, бывает такое. Но, пишет, был летний трудовой лагерь. Мы там что-то убирали, сажали, и я заработал там 3150 рублей. Знаете, сумму прям помнит. На эти деньги я купил то, что так хотел и что мама не соглашалась покупать. А именно, широкие штаны с карманами и балахон. Сейчас это называли бы худи. Как вы понимаете, пишет Вадим, я считал себя великим рэпером. Выучил наизусть весь репертуар Децела. Вкусно. Ходил в этих штанах пару дней, а потом меня встретили маргинальные личности и оторвали мне карманы.
0: Да
1: с тех пор я забросил рэп. Вадим, какая чудесная история. Заявка на победу.
0: Потрясающая, да. От Елены сообщение. Доброе утро. Мне было 14 лет. Это был конец 90-х. Работала все лето в Тоше. Что такое Тоша?
1: Ну, какой-то, наверное, магазин.
0: Ну, ладно, ты погугли, пока я дочитаю. Заработала 2 800, купила себе золотые сережки.
1: Были
0: дельфинчики, да, там еще такая цепочка. А еще купила средство для мытья посуды, какое-то импортное. Они тогда у нас в магазинах начали появляться. Принесла домой, радостно мыла посуду. В общем, мы все нюхали аромат, удивлялись, какая посуда скрипучая. И, кстати, сережки храню до сих пор.
1: Вот заметьте, да, разница между мужчинами и женщинами. Вот девочка, да, молодая, покупает сережечки себе. Вот они сейчас лежат, у нее золотые, их можно сдать.
0: Да.
1: Не надо, а тут давай. Купил штаны, карманы гопники оторвали.
0: И рэп забросил.
1: Забросил рэп. Искусство кончилось. Алексей, классическая абсолютная история, пишет. В начале 90-х мы экономили те самые карманные деньги на школьных обедах. То есть, ну, не ели, копили, что-то там отратили, как и многие тогда, на всякие вредные, в скобках, как мы сейчас это понимаем, вкусности. То есть, те самые растворимые юпи, инвайт, Зука, шоколадные яйца, шоколадные батончики, жвачки всех видов и мастей, где нас в основном интересовали вкладыши, а не сам вкус жвачки. Хорошо, Алексей,
0: так.
1: Прям классика.
0: От Анны сообщение. Всем доброе утро. Однажды мне подарили юбилейный рубль. И я его потратила на 5 пломбиров по 20 копеек. Это было самое дорогое мороженое, которое можно было найти в нашем городе. И съела все сама, конечно же. А вообще мы в детстве деньги добывали на почте. Там народ расплачивался мелочью. Часто монетки роняли на пол. А дети лет 10-12, внимание, семиклассники, если вы нас сейчас слышите, дети лет 10-12 дежурили неподалеку и бросались поднимать все, что плохо лежало.
1: А, то есть ты сейчас своей дочери, да, намекаешь так, чтобы она зарабатывала?
0: Я про
1: начала.
0: То, что у нее сейчас легкая жизнь.
1: Слушай, ну у наших детей гораздо легче жизнь,
0: абсолютно,
1: чем у нас, правда.
0: Точно,
1: ну согласитесь, да. Друзья, да. И расскажите, как вы свои первые деньги зарабатывали. Главное, на что,
0: что тратили.
1: Вот что интересно. То есть вот вам дадут родители какую-то сумму на неделю, а вы голодаете в школе, но получается экономить.
0: Спасибо Елене. У нас в чате написано «ТОШ – трудовой отряд молодежи».
1: О!
0: О!
1: Подожди, отряд молодежи, так даже ТОМ получается?
0: А почему ТОШ-то в самом деле?
1: Ой, Елена, сейчас будем разбираться. Друзья, оставляйте ваши комментарии, рассказывайте вот о тех самых интересных тратах, на что ушли деньги. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» отличный подарок.

0: Beloved и Sweet Harmony на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 45 минут, и обычно в это время мы кого-то с чем-то поздравляем и какое-то событие отмечаем, но сегодня мы не только отметим события, но и, знаете, проанализируем одно интересное исследование. Утро на Семи
1: Холмах. Невозможно было пройти мимо этого исследования, потому что, мне кажется, многих из нас оно касается. Особенно

0: особенно тех, кто ездит за рулем. Итак, вышло исследование, какие треки автомобилисты, ну, как бы называют, или даже так, они их чувствуют, как самые опасные, но мешают водить. Наверняка же, друзья, да, вы катаетесь под какую-то определенную музыку и замечаете иногда, что тот или иной стиль музыки меняет ваше поведение за рулем. Вот у тебя есть такая музыка, Дим?
1: Конечно.
0: А под что?
1: Children of Bodom.
0: И что происходит
1: тогда? Это финский просто жесточайший металл, я начинаю давить педали.
0: Серьезно?
1: Я веду себя неистово.
0: Неожиданно.
1: Да, стараюсь пореже.
0: Что угодно могла услышать в данном случае. У меня тоже есть песня одна определенная, под которую, ну, просто педали...
1: Императрица?
0: Нет.
1: Хорошо, какая?
0: Есть такая группа Evil Nation, и у них есть песня Sail. Там немного дабстепа прям налили. И в конечном итоге, когда на нее попадаю, допустим,
1: почему
0: по
1: ты
0: радио...
1: мне сразу не сказала, ну, чуть заранее, я приготовился, мы сейчас послушали.
0: Ну ладно.
1: Ладно, хорошо, ну, давай ладно. К исследованию.
0: К исследованию. Итак, исследовали тут всяк разно людей и выясняли, как же действительно музыка влияет на поведение, и сделали топ песен, которые делают наше поведение за рулем хуже. Ну, то есть мы начинаем себя вести нестандартно, невнимательно, всячески отвлекаемся и так далее. Там, кстати, присутствует и Don't Stop Me Now, в том числе, но где-то в списке вместе на 7-8. Давайте по топ-3 пройдемся.
1: Ага.
0: Итак, песня Stay находится в этом списке на 3-м месте.
1: Это у нас Джастин Бибер и Кид Ларой.

0: Для меня тоже опасно. Я потому что лицо руками закрыл. Странная композиция.
1: Кстати, да, мы сейчас будем ставить эти треки, а вы, пожалуйста, проанализируйте свои ощущения. Может быть, действительно хочется ее чуть побыстрее поехать или там поворотник перестать включать. Да?
0: Давай, второе место.
1: Так, на втором месте треков, которые меняют наше поведение за рулем, Оазис «Wonderwall».
0: Кто бы мог подумать? И что?
1: Вот непонятно,
0: мне
1: почему,
0: кажется,
1: да?
0: Наоборот, под дождем, не спеша, да, ехать. Вот,
1: да.
0: Вот сейчас, вот в эту московскую погоду, правда ведь классно? Ну, это мило, по-моему, не знаю.
1: Странно,
0: у всех свои
1: странно.
0: Ассоциации.
1: Но кто бы мог подумать, что на первом месте, ребята, вот из списка песен, которые действительно негативно влияют на наше поведение за рулем, любимчик мой Эд Ширан. Shape of You. Ну почему?
0: Может, из-за «Уау», из-за этого.
1: Хотя хочется пританцовывать сразу, что руль бросают люди.
0: Ну, я не знаю, это очень странный список, правда. Под «It's My Life» хочется действительно вот педаль в пол прямо хочется.
1: Кстати,
0: а
1: да.
0: Здесь,
1: кстати, да.
0: Особенно «Wonderwall». Очень странный список. Если вдруг у вас есть что добавить сюда, пожалуйста, ждем вас в наших чатах. Рассказывайте, интересно. Мы потом отдельно тему под это, конечно, сделаем. Так будет еще лучше.

0: Kiss.
1: Dance break.
2: Сабрина Карпентер и ее Tears на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро сядем за партой. Седьмой класс впереди. Минут через 15-20. А свои заявки на участие в игре прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. С нами Сандра в столице 751. С добрым утром.
3: Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
17: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль ООО «ТАТА». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: В Москве 8 часов утра. Встретить Дениса Лизина, он нам новости принес. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот через несколько дней, практика будет, да, по почтовым ящикам по всей стране начнут разносить платежки ЖКХ уже за сентябрь. А если посмотреть сразу на перспективу через год, в сентябрь 27-го, сразу заявлено, что тогда начнет действовать новый порядок доставки платежных этих документов за жилищно-коммунальные услуги, а именно квитанции будут приходить.

0: через портал госуслуг. При этом возможность получать платежки, как сейчас на бумаге, сохранят, но прежде всего для граждан, которые, допустим, не пользуются интернетом, не имеют личного кабинета на государственном портале. Ну и плюс будут, конечно, учитывать согласие или отказ любого пользователя госуслуг от получения бумажных или электронных квитанций. То есть после перехода, допустим, на цифровой формат в следующем сентябре бумажный экземпляр ЖКХ-платежки присылать перестанут, а далее, например, можно будет сменить эту опцию в обратном порядке. С ближайшего октября, тут, скажем так, перспектива вот-вот уже, в стране можно будет вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в банке другом через систему быстрых платежей. По словам экспертов, в финансовой сфере сервис будет делом добровольным, поэтому поначалу вполне возможно отсутствие этой опции может означать, что конкретный банк ее просто еще не подключил. Важный нюанс тоже есть, то, что эта операция не будет считаться переводом между своими счетами, то есть бесплатных лимитов СБП тут ждать не приходится, мало того, комиссию вправе взять оба банка, если пожелают. Что же касается ограничений по внесению, они тоже будут, это 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей в день. Смысл лимитов объявили ограничить потенциальное внесение в банкоматы серой наличности. Но удобство, говорят, будет, в общем-то, в главном. В любой банкомат уложил для себя сумму и перевел себе через СБП. И в продолжение темы сумм, цен, переводов, трат. Давайте констатируем новости из нашей непостоянной рубрики «Ваш звонок очень дорог для нас». Смартфоны по всему миру с начала этого года подорожали в среднем уже на 15%. Это официальные данные аналитиков данного рынка продаж. И удорожание гаджетов на плюс 15% – это лишь первая циферка от них. Потому что еще сообщается, впервые вообще в истории смартфонных продаж цены выросли почти на половину моделей, что вообще в природе есть. Такого масштаба еще не было никогда. И третий финансовый момент. Некоторые смартфоны в этом сезоне стали дороже почти вдвое. Главной причиной всего происходящего дружно называют эксперты резкий рост стоимости памяти. То есть за этот неполный еще год чипы у памяти подорожали в 4-жды. 4 раза. Ну и как финал всей этой истории. Новые модели смартфонов сейчас выходят на рынок и в том числе доезжают до нас. В среднем на четверть уже дороже прошлогодних аналогов.
1: И вот сейчас на днях выкатят новый смартфон. Mm-hmm. Там за 250 тысяч люди скажут: ой, вы знаете, из-за памяти подорожавшей брать, пожалуй, не будем.
0: Память.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Вторник, 8 сентября на календаре. Рады всех вас видеть в добром здравии. Будем рады услышать вас в игре «Седьмой класс» уже через несколько минут. Если не оставляли свою заявку, пишите на сайте radio7.ru. Вас ждут школьные вопросы, а еще лучшая любимая музыка.
3: Конечно. Ну и с днем финансиста мы вас поздравляем. Пусть день сегодняшний принесет вам дополнительный доход. Да, копеечку. Да, ну и зовем вас в наши социальные сети, причем в ту самую, где вам удобно. Не всего. Находите нас, это предельно просто сделать. Радио 7, вот они мы. Ну и расскажите, на что тратили свои первые финансы, вот те самые карманные деньги от родителей.

0: Хуанес, Ла Камиса Негра на радио 7 на Семи Холмах. Ну, вот в таком веселом духе давайте-ка откроем очередные комментарии и посмотрим, на что вы тратили деньги, юные транжиры.
1: Я бы не сказала, что транжиры, потому что, судя по комментариям, финансовая грамотность была у нас с детства просто. Кто-то стеклотару сдавал, чтобы накопить на что-то полезное и нужное, и так далее, и так далее. Смотри, Оксана пишет, 1989 год, мне было 14 лет, я очень захотела породистого щенка. Слушайте, а что было популярно тогда? Колли.
0: Овчарка.
1: Да, у нас в Колли полгорода просто было, серьезно, клянусь. На каникулах у бабушки в поселке работала уборщицей в кафе, чтобы заработать на щеночка. Бабуля еще крутила у виска пальцем, могла городские совсем с приветом, собак за деньги покупать еще. В итоге папа добавил нужную сумму, я стала счастливым собаководом. Ни на секунду в этой жизни не пожалела о той покупке. Собака моя была призером многих выставок. На ее свадьбу летали в Москву и в Новосибирск. Это определило мою будущую профессию. Я стала ветеринарным врачом.
0: Как классно!
1: Вот, первая покупка и такая удача. Заявка на победу.
0: Абсолютно, конечно. Вот это здорово. Попробуйте перебить. Александр рассказывает. Весело, конечно, я заработал неофициально. Меня отвезли к прабабушке на другой конец города. Вышел погулять, встретил замечательных парней своего возраста. Первый класс, заметьте, да? После окончания. В общем, шли мы пешком до рынка. А это 2-3 километра. Вечера он закрыт. Нас это не остановило. Мы собирали на земле потерянную мелочь. Вот он, заработок, ага. Представляете? И тут нас увидели мужчины, которые разгружали длинномер с арбузами. И говорят, ну, поможете, мы вас отблагодарим. По окончанию дали им 4 арбуза и по 3 рубля. Представьте эти суммы и эти богатства.
1: Да.
0: В общем, пишет, по пути разбили один арбуз прямо об асфальт, ели руками, замечательно. То, что нас ищут, ну, представьте, дети, да, первоклассники, ушли за 3 километра и обратно еще 3, посчитайте по времени. Мы не знали. Вот возвращаемся, пишет, родители встречают кормильцев, мы грязные в арбузе, липкие, счастливые и с деньгами. Отдал деньги маме, она мне что-то мелочи отсыпала, арбуз на всех, чуть-чуть пожурили, потому что кормилец пришел, пишет, а деньги потом тратил, конечно, как и все советские школьники, на лимонад и мороженое. Ой, Александр, тоже чудесная
1: отлично,
0: история, спасибо.
1: Отлично, отлично. Так, коллега тоже сейчас слушает Радио 7, рассказал свою историю. Сдавал с братом бутылки, копили на игру «Кто быстрее».
0: Что это?
1: Не знаю. Стоила она аж 9 рублей. Слушайте, как бы баснословно, да, по тем временам. Наконец, накопили, купили, и в этот день пришла мама с работы и принесла им такую же игру. Вот так бывает.
0: Я открыл, это такая штука типа пинбола, что ли. Такая очень хитрая конструкция,
1: у меня
0: там
1: не
0: надо
1: было.
0: Кнопки нажимать. Но у меня вот сейчас я открыл, посмотрел, да, это что-то типа пинбола такого, советский пинбол, скажем так. Ладно, друзья, мы ждем вашей истории. Пока, слушайте, уже столько заявок на победу, прямо с самого начала, и только час прошел. Но мы не знаем, на что вы тратили. Рассказывайте в наших соцсетях, автору лучшего комментария, как и обещали, отличный подарок в финале «Утро на семи».

0: Лайза Стэнсфилд, ее «Change» на Радио 7 на Семи Холмах. 8.13 в столице. Самое время сесть за парты.
1: Седьмой класс. На Радио 7.
2: Так, на самом деле, интересно совпало, что время такое, ну уж если брать по Москве, что сейчас, конечно, все доезжают к школам, подъезжают практически. Дети, подождите, вы успеваете, послушайте, давайте вернемся в седьмой класс или изучим новые. Ну и наших слушателей мы тоже отправляем, собственно, в седьмой класс и проверяем знания. Да, почему бы и нет, ведь есть шанс выиграть прекрасный сертификат на хорошую сумму, могу сказать, да, в книжный магазин.
0: Ну а Татьяна из Иркутска у нас, видимо, учится во вторую смену, потому что у них сейчас 13 часов 13 минут. Иркутску огромный привет. Разумеется, далекий город, другой часовой пояс. Ну, здорово, что мы вместе. Татьяна, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Привет.
2: А скажите, Татьяна, а не было у вас такого, чтобы в школе, да, вот в детстве все-таки застали бы вторую смену? Или всегда в первую учились?
3: Нет, почему? Всегда по-разному. Кажется, там могло каждое полугодие меняться. То есть когда-то с первой, когда-то со второй. Что-то, я очень не любила учиться.
2: Какую не любили?
3: Потому что я плохо вставала.
2: Я просто слушаю, какую не любили?
0: Таня Сова, вот и все.
2: Да, ну...
0: Как учились вы, Татьяна?
3: На четверке, пятерке.
0: Понятно.
2: Хорошо.
0: Вот сейчас мы это как раз и проверим. Итак, дорогая Таня из Иркутска, вас ждут сегодня три предмета. Литература, география и биология. И первый вопрос у нас по литературе. К нему будут три варианта ответов. И достаточно для победы ответить на два из трех вопросов. Погнали.
2: Итак, у нас литература. Я высокопарно хочу говорить.
0: Давай.
2: Кто из перечисленных писателей автор повести Дубровской?
0: О, молодец, Дубровской. Именно Дубровской, да. Татьяна, можете без подсказок сказать, кто написал Дубровского?
3: Дубровский. Ну, давайте попробуем с подсказками.
0: Давайте.
2: Итак, это, возможно, Александр Пушкин, Иван Тургенев или Лев Толстой?
0: Дубровский.
3: Пушкин, конечно, да.
2: Да, ну,
0: Пушкин,
2: конечно.
0: Все отлично.
2: Ну, ладно, заставили поволноваться. Хорошо, этот урок закончился. География начинается. Как называется линия на глобусе, которая делит Землю на северное и южное полушария?
0: Скажете? Или опять...
3: Экватор.
0: Экватор, хорошо. То есть так вы уже понимаете, да? Ну нет, ну третий вопрос, ну для проформы мы же должны.
2: Ну хорошо.
0: Уже ж, Таня, вы на пять идете, но сейчас мы вам еще один зададим, чтобы с плюсом было. Биология.
2: Биология, да. К какому классу относятся лягушки и тритоны? Тритоны симпатичные такие.
0: Красивые, кстати. Скажите, к какому классу? Или вам нужны варианты?
3: Ну, может быть, что-то типа земноводных.
0: Я не знаю, как с ней играть.
2: Все.
0: Вообще
2: ну,
0: не
2: играть?
0: Знаю.
2: Ну,
0: все.
2: Как хорошо училась, да, во вторую смену. Все прекрасно. Советское образование. На минуточку.
0: Поздравляем, Татьяна. Блестящая игра.
2: Да, вам от Радио 7 достается сертификат в книжный магазин. Сможете купить себе все, что захотите.
0: Поздравляем, Татьяна. Садитесь 5. Ну, блестяще сыграли. Спасибо, Иркутску. Наш отдельный большой-большой привет. Кстати, друзья, завтра в это же время ваша очередь сесть за парты, ловить игру в эфире Радио 7.
1: Седьмой класс на Радио 7.

конечно, Pet Shop Boys. Разумеется, It's a Sin на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше те же самые. Конечно, Sting, разумеется, Desert Rose. Осталось дождаться. Ну и также с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 20 минут. С добрым утром.

0: Стинг, Чеб Мами, Desert Rose на Радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди, и совсем скоро с нами Take That. Чудесная Тейлор Свифт. И через несколько минут мистер Ронан Китинг. Восемь в Москве. И это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила властям на федеральном уровне приравнять зарядки для электрокаров к базовым коммунальным услугам. Тогда на практике это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья. Это есть сейчас. Эксперты правительства тему изучат, и если в итоге будут утверждать, тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома действительно требует решения общего собрания жильцов. В Фонде национальной энергетической безопасности, в том числе, отметили, что в России ведь реальная проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электрокаров. Так что вот эта новая инициатива вполне поможет ситуацию исправить. С октября по всем регионам можно будет вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Через систему быстрых платежей будет новая финансовая опция. По словам экспертов, сервис окажется добровольным, поэтому, допустим, поначалу отсутствие этой опции может означать, что вот конкретный банк еще просто ее не подключил. Важный нюанс – то, что эта операция, сообщается, не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатных лимитов СБП тут не будет. То есть комиссию даже вправе взять оба банка. Что же касается ограничений по внесению наличных в банкоматы, они будут в 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей в день. Смысл таких лимитов – ограничить потенциальное внесение серой наличности. Но удобство все-таки будет с октября в главном. В любой банкомат можно уложить сумму для себя и перевести себе через СБП. Через несколько дней по почтовым ящикам начнут разносить платежки ЖКХ за сентябрь, а если посмотреть в перспективу ровно через год, в сентябрь 27-го, то вот тогда вступит в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции будут приходить через портал госуслуг. При этом, конечно, возможность получать платежки на бумаге сохранят, и это прежде всего для граждан, которые, ну, допустим, не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на госпортале. Плюс, сообщается, будут учитывать согласие или отказ пользователей госуслуг от получения бумажных и электронных таких квитанций. То есть, допустим, после перехода на цифровой формат бумажный экземпляр платежек ЖКХ присылать перестанут, а далее можно будет сменить эту опцию в обратном порядке. Пока что это все по новостям. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Тейлор Свифт и Wildest Dreams на радио 7 на Семи Холмах. Но мы тоже вспоминаем ваши мечты, детские мечты. Что купить такого на сэкономленные карманные деньги, чтобы доставить себе маленькую, а может быть, очень большую радость? Рассказывайте в наших соцсетях. Уже через пару часов автору лучшего комментария будем вручать главный приз этого утра.
1: Так, ну и в продолжение утра у нас в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас вопрос от Алины из Твери. Услышала на днях, что теперь вполне можно сказать «помахаешь». Теперь это не ошибка. А какие еще слова в нашем языке изначально были, скажем так, под запретом, а сейчас считаются грамотным написанием?
4: Ну, насчет «помахаешь» это не вполне так. Тогда неверно была информация просто в СМИ опубликована. А на самом деле вот эта форма «махаю», «махаешь», «махает», они не приближаются к нормативным, а наоборот удаляются от них, от этого статуса. Потому что в 19 веке нормально употреблялось «махаешь», «махает». В текстах русских классиков полно таких примеров. А сейчас такие формы ощущаются как сниженные. Как то, что человек, который так говорит, не вполне владеет нормой. Поэтому нет, «махает» давно в пределах литературной нормы, но вариант такой маложелательный. Эталонно по-прежнему «машешь» — «машет». И нет никаких предпосылок к тому, что «махаешь» — «махает» в ближайшее время станет общественно приемлемым.
3: А что здесь стало общественно приемлемым?
4: Очень много ударений и выражений, которые когда-то были ошибочными, сейчас вполне нормальные. Ну, мой любимый пример, я его часто привожу, ударение «поезда», которое когда-то считалось дикой безграмотностью, надо было говорить «поезды». Таких слов много, тысячи, десятки тысяч слов, которые поменяли значение, ударение и так далее. Но вот что касается «махаешь», тут-то изменений нет.
3: Спасибо огромное. Друзья, конверт. Слово однозначное. Заходите, кликайте на него в правом верхнем углу на сайте radio7.ru и свой вопрос Владимиру Пахомову задавайте.
2: Говорим правильно на «Радио 7».

0: Мэйри Ли, Майкл Филд на Радио 7 на Семи Холмах и их Moonlight Shadow. 8:45 в столице. Отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Вторник, знаете ли, как-то умничать особо не хочется. Сегодня без исследований. Сегодня просто интересные наблюдения за детьми в целом. 8 сентября 2016 года. Вот о чем писали в сети. Ну, прям разлетелась по всем пабликам история. В Воронеже семья новорожденного сына назвала...
3: Ну?
0: Никогда не угадаете.
3: Ну?
0: Сталин. Просто Сталин. Вот так назвали. И, в общем, не смогли им отказать. Прям так и зарегистрировали. В Воронеже есть свой Сталин теперь.
3: Неожиданно.
0: Сталин придет, порядок наведет. Вот он, пожалуйста, все. Он пришел. Просто в Воронеже. Сейчас ему уже 10 лет, между прочим.
3: Кстати, где-то же учится, да?
0: Да.
3: В каком-то классе. И, наверное, его не обижают.
0: Сталин к доске. Отлично.
3: Минут.
0: Ну и воронежский же ЗАГС опубликовал самые популярные и непопулярные имена. Так вот, из редкого в Воронеже есть своя Мадонна, оказывается, в этом же году родилась. Рафаэль есть в Воронеже. Граф, между прочим.
3: А представляешь, они все в одном классе учатся сейчас.
0: Граф и Сталин, да, такое разделение, хорошо. И вот чудесное имя Каклик.
3: Это
0: тоже Каклик, воронежское имя такое. Центральное Черноземье. Ну и еще про имена. Вообще отличная история из Британии, где школьница по имени Бо разбогатела на собственном веб-сайте. Так. Она была в гостях в Китае, и там китайцы говорят, у нас есть мода новорожденных называть каким-то английским именем. Угу. Ну, не Сталином же называть ребенка в Китае, правильно? Надо каким-то английским. Мол, помоги, что-нибудь такое благозвучное. И она поняла, что спрос на это дело есть, создала сайт, где можно подбирать имя ребенку, исходя вот из китайских традиций, то есть там вода, что-нибудь такое, какие-нибудь...
3: и сочетание вот этой иероглифы.
0: Совершенно верно.
3: Да?
0: Иероглифы, сочетания, но при этом все будет звучать именно по-английски. Потому что китайцы своих детей называют, ну, как бы там в псевдоанглийском стиле, в итоге у них есть Гэндальф, Роликс, Золушка. То есть, ну, они не знают, что можно там Бенедикт называть дочь. Ну, как-то так. В общем, эта девочка создала сайт, который принес ей 50 тысяч фунтов стерлингов просто за месяц, потому что на сайт подписалось 220 тысяч китайцев.
3: Ничего
0: и выбирали
3: себе
0: автоматизированные имена. Сейчас, понятное дело, есть нейросети, и сайт прогорел давным-давно. Но вот 10 лет назад была такая история. Что случится сегодня и о чем будет интересно рассказать в 2036 году? В 2036 мы расскажем.

Take That и Rule the World на радио 7 на Семи Холмах. Кто знает, вдруг с этой песней у вас связана какая-то жизненная история. Расскажите ее нам на сайте radio7.ru. Лучшие истории прозвучат в эфире, те самые песни тоже будут в эфире. А человек, эту историю рассказавший, заберет портативный великолепный фотопринтер для того, чтобы хранить свои воспоминания. Рубрика «Мой саундтрек» уже через 20 минут на радио 7. Кстати, вы успеваете отправить свою историю. Ждем. До конца этого часа успеваем поймать танцевальную коллекцию.

0: Радио 7, 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
20: «Пятерочка» доставляет.
21: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
22: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
23: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
24: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
25: В этом весь Т.
24: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
26: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
27: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
28: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Денис Лизин готов принести нам самые свежие новости. Доброе утро.
1: Да, всегда готов. Дима, привет, Свет, привет. Всем доброе утро. Ассоциация производителей операторов электрозарядных станций. Вот будет компания, которая предлагает первую новость в этом выпуске. И эта структура властям предложила на федеральном уровне. Давайте приравняем зарядки для электрокаров уличные к базовым коммунальным услугам. Зачем? А это тогда позволит устанавливать их рядом с многоэтажками без решения общего собрания собственников жилья. Эксперты правительства эту тему как минимум изучат, а если вдруг далее будут утверждать, то тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка любой зарядной станции для электрокара на парковке многоквартирного дома действительно требует решения общего собрания жильцов. Это тогда просто уберут. В Фонде национальной энергетической безопасности, к слову, уже отметили, что в России ведь реальная проблема именно с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электромобилей. Так что вот эта новая инициатива вполне ситуацию исправить поможет. Если транспортную тему продолжать, тут по итогам летнего масштабного исследования самокатчики стали главным раздражителем пешеходов, обогнав таким образом курьеров на электровелосипедах. Про самокатчиков сказал, потому что каждый второй, а про курьеров на тротуарах только 1-2 человека из 10. Насчет исправления ситуации этой в Национальном автосоюзе уточнили, что, в общем-то, способ договориться между средствами индивидуальной мобильности и людьми на тротуаре, он один. Нужны дополнительные дорожные знаки со стороны государства, четкая повсеместная фиксация нарушений и, главное, реальная и серьезная ответственность за это для тех, кто на колесах. Но и учитывать рекомендуют не только прокатные самокаты, как обычно говорят, но и частные, которых, по подсчетам, на самом деле в России даже больше. Ладно с ними, с самокатчиками, но тут почему-то банки прям так и просятся в рейтинг народной нелюбви. Потому что оказалось следующее. В этом сезоне в ЦБ от граждан поступило уже вдвое больше жалоб, которые связаны с продажей банкирами доп-услуг при кредитовании. Вдвое больше. И это несмотря на ужесточение наказания для банков как раз за потребительский обман. Эксперты представили буквально пару, давайте отметим, выдающихся примеров. Первый называется «Мегакомиссия при продаже страховки». Вот, например, человек может заплатить за эту услугу 300 тысяч, а страховщику реально уйдет только 1015. Все остальное — это банковская комиссия, себе. И пример второй. О конкретной жалобе одного гражданина, который просто тянет на рекорд по банковским аппетитам. Не сообщается, какая структура, но некий банк продал заемщику приоритетное персональное обслуживание. Это быстрейшие ответы в чате, моментальные смс-оповещения за 370 тысяч рублей. Вот такая цена. При этом, что самое важное, общая сумма самого займа у человека составила 700 тысяч. То есть больше половины из этого клиент банкирам сам доплатил. А ведь все они обязаны информировать нас, что от доп-услуг, которые предлагаются вместе с кредитами, можно отказаться. Но в реальности, да-да-да, конечно, сейчас.
0: Зато, представляете, ему смс приходит, он смотрит и видит вещь. Ну вот заплатил, да?
1: Виктор Иванович, специально для вас.
0: Стоит того, шикарно.
2: Ну, не знаю.

0: Друзья, с добрым утром. Это вторник, 8 сентября 2026 года. На всякий случай. Вдруг кто-то еще лето догуливает красиво. Мы с вами в новом часе, и здесь много прекрасной музыки. Та самая песня кого-то из вас в рубрике «Мой саундтрек» уже через несколько минут. И круглосуточно мы на сайте radio7.ru ваши истории принимаем, но все подробности чуть позже. А сейчас Света расскажет, что сегодня обсуждаем.
1: Да, конечно. Мы сегодня отмечаем в России День финансиста. Если кто-то из ваших знакомых трудится в этой сфере, вы, конечно, поздравьте, им будет приятно. Обычно их не любят люди окружающие. А вот мне интересно, банковский сектор, вот люди, которые в банке работают, финансисты? Ну, финансисты же, ну, можно же поздравить, наверное, нет?
0: Ну, 37 тысяч за смс-ки, Денис Витальевич только что тебе рассказал. Финансисты, да.
1: Ну, какие есть уж. Да, друзья, и вспоминаем сегодня, собственно, ваши истории. Ждем на тему того, на что вы потратили свои первые финансы. Вот те самые деньги, которые впервые, да, там, по детству или в молодости получили.

0: Тасмин Арчер и ее Sleeping Satellite на Радио 7 на Семи Холмах. 9.07, точное столичное. Мы снова за комментариями в нашей соцсети. Сейчас все перескажем.
1: Комментариев огромное количество.
0: Классные, да,
1: и они все просто какие-то потрясающие, все вот с какими-то воспоминаниями. Евгения пишет: я продавала спортивные газеты на футбольных матчах на стадионе Томска. 14 лет. Была самая юркая и подвижная, поэтому зарабатывала больше всех остальных продавцов, стоявших на одном месте. Конец 90-х. Все деньги несла маме на пропитание. Но главным бонусом во всей этой истории было то, что у меня был свободный вход в административное здание клуба «Томи», в котором находились игроки клуба до и после игры. Я не была фанаткой футбола наших футболистов, но можно представить, как провожали меня взглядом другие девчонки, которые фанатели от них и просто висли на воротах клуба после игры. А я такая захожу на территорию клуба свободно, да еще и охранники передо мной калитку открывают.
0: Девчонки тогда про черлидерш не знали, да, то бы организовались.
1: Ну, кстати, да, да, да.
0: Лариса, вот вообще тоже отличная история. Мне было 4 года, когда я начала свою бизнес-карьеру. Пока не видела бабушка, я пристроилась к торгующим у магазина зеленью и овощами старушками и стала продавать свои игрушки. После удачной сделки по продаже пупсика меня поймала бабушка, объяснила, что 3-копеечного пупсика продавать за 30 копеек не стоит. Как я потратила выручку, не помню, но карьеру продавца закончила в тот же день. 4 года.
1: Так, 2 комментария с очень схожей, ну даже не тематикой, они попадают на один и тот же временной отрезок. Наталья пишет: копить не умела, все свои деньги спускала очень быстро. Мороженое, игрушки, открытки, марки и прочее-прочее. А вот сестра, которая старше меня на 3 года, копила и очень усердно, в итоге у нее вышло почти 300 рублей. 300! Но... К сожалению, это было начало 90-х, все деньги превратились просто в бесполезные железки. Да. Поэтому мой девиз: если очень хочется, то надо себя радовать покупками. Неизвестно, что будет завтра. И вот тут же где-то был еще один комментарий, пожалуйста. Да, я вот сейчас нашла. Ура! Доброе утро. У меня в юности случилась поучительная история. Карманных денег мне родители давали мало, приходилось подрабатывать. Так вот, в конце первого курса написала статью для одного крупного глянцевого журнала.
0: Ого!
1: Ее опубликовали и заплатили весьма щедрый гонорар. 450 рублей. Потратить я успела рублей 50. Купила лак для ногтей и что-то еще. Ну и похвасталась подружке лучшей, мол, у меня деньги. А у нее парень не сдал сессию. В общем, ребята деньги у нее заняли. Отдали, да, но, собственно, деньги-то вернулись. Но это был июнь 1998 года, и после августовского дефолта 400 рублей, ну, жвачку можно было себе купить.
0: Вот где печаль, да?
1: Да, просто. Вообще.
0: Ну, такая же тоже, ну, с грустью ностальгическая история от Александра, который свои небольшие накопления от обедов, сдачи стеклотары и подарков родных тратил на марки. Филателистом был мальчишка. Пишет: все киоски «Союз печати» оббегал. Почта, книжные магазины, новинки выписывал, сэкономил, пишет, на себе, зато с марками. В школьные годы купил 2 дорогущие марки. Немецкую 39-го года и Королевы Англии тоже 39-го года, которую меня потом благополучно украли. Вот такие истории, друзья. Но мы еще вашу не видели. Присылайте скорее в наши соцсети. Ждем. Ну а музыкальная история уже через пару минут в рубрике «Игре мой саундтрек». Утро на семи холмах.

0: практически любая песня, которую вы слышите в эфире Радио 7, со своей историей. Не только с историей создания, а с личной историей любого из вас. Ну, наверняка. Даже Крейг Дэвид и Walking Away в ком-то отзовется какой-то нотой. Может быть, веселой, может быть, грустной, может быть, каким-то танцем. Собственно, об этом прямо сейчас.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Психологи называют это музыкальный якорь. Это когда уже впоследствии вы слышите какую-то песню и возвращаетесь в тот самый момент, где эту песню, может быть, впервые услышали, или, может быть, оно вот так просто вот слилось воедино и запомнилось на всю жизнь. Да, ваши истории мы ждем на нашем сайте radio7.ru. Вы, пожалуйста, заходите. И ведь наверняка, да, на секунду же можно задуматься и найти тот самый момент и ту самую песню, чтобы поучаствовать в игре, в рубрике нашей, которая называется «Мой саундтрек».
0: Сегодня пишет нам Игорь из Нижнего Новгорода. Сегодня мы выбрали его историю, и это было очень смешно. Вот вы сейчас оцените, это смешно и мощно. И даже начало, смотрите, пишет: а что у вас все истории про любовь и про страдания, интересуется Игорь. У нас действительно, ну, много было историй именно про любовь, ну, и были такие красивые песни, да. Все было медленно. Так вот, пишет: я расскажу вам про песню, которая помогает жить и выживать. В вооруженных силах Советского Союза за 100 дней до приказа о демобилизации
2: старослужащие. Угу.
0: Может, ты прочтешь? Старослужащие стриглись наголо, переходя в разряд дембелей. А также во всех укромных местах подвешивался мягкий портновский метр. Понимаете, да, о чем речь? От которого каждые сутки отрезался 1 сантиметр. 100 дней до приказа. Пишет: не знаю, как сейчас, но тогда это была святая дедушкина обязанность. За пару дней до такого приказа ротный предупредил старшину и меня, а Игорь тогда был коптерщиком, что последуют репрессии, если он где-то увидит этот метр.
2: Ну почему нельзя-то? Ну если это было...
0: А история классная, да, и традиция хорошая.
2: Ну?
0: И пишет: репрессии в наши планы не входили. Мы предложение приняли с условием, что каждое утро во время подъема мы будем на протяжении 100 дней негромко включать одну современную песню. Какую, пока не скажем. Игорь сам ее назовет в эфире. Но Дневальный после окончания композиции громогласно называл порядковое числительное, совпадавшее с количеством дней до приказа. За 100 прослушиваний каждый день. Пишет Игорь: песня отложилась у меня на подкорке, и я всегда возвращаюсь мыслями в те времена, стоит мне только услышать просто первые аккорды. До сих пор бодрит по-настоящему, по-танкистски так, что хочется сделать залп из штатного оружия.

0: Господи. Игорь, великолепная история. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. А вот мне интересно, вот сейчас, если эту песню поставить, вы тут же встаете, я уж не знаю, одеваетесь по стойке смирно или нет, уже полегче воспринимается. Когда-то же должно отпустить-то, столько времени прошло.
1: Ну, вы прям как-то угадали с этим, с моей историей, потому что в ближайшее воскресенье будет отмечаться День танкиста.
0: Точно, точно, Игорь, здорово. Слушайте, раз вы 100 дней услышали подряд, вы можете второй куплет пересказать? Второй куплет, перескажите, пожалуйста.
1: Толстолобики всех стран, объединяйтесь.
0: Поговорили. Но с другой стороны...
1: Это краткий пересказ.
0: Если бы в казарме была гитара, вы бы еще соло Джона Норума выучили. За 100 дней это, конечно, все получилось. Ну, а теперь, дорогой Игорь, во-первых, мы вас поздравляем. Портативный фотопринтер в качестве приза за эту чудесную историю ваш.
1: Спасибо.
0: И ваше же право эту песню объявить на всю страну.
1: Final Countdown.
2: Неудивительно.
0: Группы, знаете, здесь нужно сказать, это группа Europe. Но мы скажем, как вы говорили вы в казарме. Европа! Final Countdown! Поехали!
3: Мой саундтрек на радио 7.

Завтра в это же время еще одна история, еще одна песня. Расскажите свою на сайте radio7.ru. Кликните на конверт в правом верхнем углу экрана. Далее на Радио 7 No Mercy и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры» в Москве 9:21. С добрым утром!

0: через пару минут. Просто шеф. Девять в Москве. Всем самого доброго утра.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила властям на федеральном уровне приравнять зарядки для электрокаров к базовым коммунальным услугам. Тогда на практике это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья. Это есть сейчас. Эксперты правительства тему изучат, и если в итоге будут утверждать, тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома действительно требует решения общего собрания жильцов. В Фонде национальной энергетической безопасности в том числе отметили, что в России ведь реальная проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электрокаров. Так что вот эта новая инициатива вполне поможет ситуацию исправить. С октября по всем регионам можно будет вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Через систему быстрых платежей будет новая финансовая опция. По словам экспертов, сервис окажется добровольным, поэтому, допустим, поначалу отсутствие этой опции может означать, что вот конкретный банк еще просто ее не подключил. Важный нюанс – то, что эта операция, сообщается, не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатных лимитов СБП тут не будет. То есть комиссию даже вправе взять оба банка. Что же касается ограничений по внесению наличных в банкоматы, они будут в 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей в день. Смысл таких лимитов – ограничить потенциальное внесение серой наличности. Но удобство все-таки будет с октября в главном. В любой банкомат можно уложить сумму для себя и перевести себе через СБП. Через несколько дней по почтовым ящикам начнут разносить платежки ЖКХ за сентябрь, а если посмотреть в перспективу ровно через год, в сентябрь 27-го, то вот тогда вступит в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции будут приходить через портал госуслуг. При этом, конечно, возможность получать платежки на бумаге сохранят, и это прежде всего для граждан, которые, ну, допустим, не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на госпортале. Плюс, сообщается, будут учитывать согласие или отказ пользователей госуслуг от получения бумажных и электронных таких квитанций. То есть, допустим, после перехода на цифровой формат бумажный экземпляр платежек ЖКХ присылать перестанут, а далее можно будет сменить эту опцию в обратном порядке. Пока что это все по новостям. Всем хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Знак огня. Этот день потребует от вас предельного контроля над собственным временем, когда вы будете в дороге. Невнимательность к маршруту может сильно выбить из графика овнов, львов и стрельцов.
1: Знаки земли. Вторник позволит вам опробовать совершенно новый подход к ежедневным задачам. Тельцы, девы и козероги сегодня в полной мере оценят выгоду от этой небольшой реформы.
0: Знаки воздуха. К вам обращаемся. Сегодня вы окажетесь в эпицентре вдохновляющих культурных новостей. Ну и вообще, близнецы, весы и водолеи поймают волну мотивации, которая задаст правильный настрой на весь месяц.
1: Знаки воды сегодня смогут изящно завершить давние обязательства. Раки, скорпионы и рыбы. Имейте в виду, что это не только возможность подвести черту, но и шанс освободить место для новых планов.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В российской столице 10 часов утра. Нам снова Денис Лизин пришел с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Для многодетных семей будут добавлять возможность льготной покупки большого автомобиля. Это ведь предложение от уполномоченного по правам ребенка, напомню, президент поддержал. То есть выше некуда. Теперь инициативу должен будет оформить Минпромторг, потому что, поясняют, это не только поддержка семей, но еще и поддержка автопрома. И вот пошли подробности. На какой же автобонус вполне могут рассчитывать семьи с несколькими детьми? Что за большие машины? На много пассажиров, да еще и на детские коляски, будут востребованы. Именно предел по стоимости авто в 2 миллиона рублей, когда для многодетных у нас действует автольгота, эксперты, напомню, считают главным препятствием для приобретения по этой программе машины, то есть планку будут поднимать ценовую, ну и тогда в программу поддержки вполне могут попасть не только, как сейчас, исключительно «Лада Ларгус» и «УАЗовская буханка», но и большие «Теннет», «Москвич», «Газель», пассажирский «Солерс SF1» и «Минивэн SKM». От АвтоВАЗа. В ассоциации туроператоров уточнили, как наши обычные туристы, кто захочет, могут теперь попасть по автомобильному мосту в КНДР, который открыли вот буквально на этой неделе. Туристы смогут проехать в соседнюю страну только в составе организованной туристической группы. Ну, тут причина известна, она проста, она одна. Потому что в Северной Корее нет вообще понятия самостоятельный туризм, по крайней мере, пока. Поэтому логично, что в планах двух стран, это уже объявили, запуск будет туристических автобусов. И до конца года это уже произойдет. До автомобильного моста, открытого между Россией и КНДР, напомню, действовал только ЖД-маршрут через реку Туманную и, соответственно, через границу. Ну а вот сейчас уже, как факт, первый в истории машиной частной проезд.

0: приехавший от нас в Северную Корею, стал «Красный Запорожец», где за рулем был внук ветерана Великой Отечественной Якова Новиченко, в честь, собственно, которого этот мост на Дальнем Востоке новый назвали. А социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения назвали долю считающих себя ленивыми россиян. Классные все-таки периодически проходят у нас социсследования. Так вот, теперь давайте оценим степень честности в полученных ответах. 3/4 граждан сообщили о себе, что они усердные и старательные работники. Еще примерно 1/4 признали таки себя ленивцами. Но что по этому поводу сказали сами социологи? В общем-то, на самом деле, показатель по лени практически в стране в плане труда не изменился за 5 последних лет. Так что давайте проводим тогда, получается, обломовщину в классическое прошлое. Ну и уточним все-таки детали по народным ответам. Например, 6 из 10 объяснили свое усердие и трудолюбие просто привычкой много работать. Еще 3 связали любовь к труду со своим воспитанием, со своей ответственностью, со своими внутренними установками и со своим нежеланием сидеть без дела. Но что касается сферы лени, то больше всего, как выяснилось, мы ленимся делать вовремя или делать вообще дела по дому. Потом идут бюрократические разного рода дела, потом однообразные дела, потом неинтересные задачи, и лишь потом, в самом финале этого списка, кто ленится, тот ленится в официальной работе и учёбе.
1: У меня все совпало.
2: А ты как себя заставляешь?
0: Да я сейчас еле-еле эту новость произнес. Лень, матушка.
2: Тогда, знаешь, тебе надо было... Ой, короче, социологи всероссийского...
1: Что-то сказали, написали.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Как всегда в это время я должен сказать, друзья, еще час мы вместе, и в это время поговорим обязательно о кино. Нет, не лень,
1: нормально.
2: Почему? Мне все нравится. И послушаем лучшую любимую музыку, и будем завершать обсуждение той самой утренней темы.
1: Да, друзья, вы тоже не ленитесь. Мы сегодня финансистов поздравляем с профессиональным праздником. Ну и вспоминаем, мы же тоже в душе все немного финансисты, и первые какие-то свои деньги получали, может быть, от родителей на карманные расходы, или зарабатывали в детстве и юности. Так вот, на что мы тратили первые карманные деньги?

0: Моджи его леди на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, юные леди и джентльмены, рассказывайте, на что тратили карманные родительские деньги.
1: И, конечно, заходите во все наши социальные сети, это бесплатно. Мы с вас денег брать не будем, ну, честное слово. Да, первые честно заработанные деньги появились в 11 лет в 92-м году с продажи металлических листов теплотрассы. Дмитрий, я не очень понимаю, это, во-первых, было законно или нет, а, во-вторых, на что потратили? Ну, ты знаешь, тут помимо трат, действительно, наши ребята рассказывают о том, как зарабатывали. Это очень разные сферы, очень разные.
0: Так, ну, карманные деньги у всех были разные, потому что, например, Мария на карманные себе в 17 лет купила золотые часы. Mm-hmm. Пишет, это были честно сэкономленные деньги от бабушки и тети.
1: Золотые часы. Сколько нужно копить сейчас, чтобы золотые часы купить?
0: Ну, да хорошие. Это ладно, зачем?
1: Ну, подожди, надо.
0: А, это женский ответ, да.
1: Да. Наталья пишет, доброе утро. Первые карманные деньги тратила на покупку поздравительных открыток с изображением лошадей, троек и прочее. Новогодние атрибутики в книжном магазине, да? Стояла там, как зачарованная, и выбирала. Мне они казались волшебными. Еще бы, в 5 лет-то, помню, выиграла в мгновенную лотерею. Там же целый рубль. И купила на весь рубль 25 открыток. Счастливая была. О, хорошо
0: звучит.
1: Да.
0: От Сергея история. В далеком 1985-м было мне 15 лет. Разумеется, карманных денег чуть-чуть. Пришлось помогать самому себе и в летние каникулы собирать эти ящики на завод. Заработал 174 рубля и купил себе магнитофон «Электроника 324». Фото в комплекте. ВКонтакте можете зайти посмотреть. Пишет, а уже через 3 года я уже был ведущим дискотек. И с музыкой не расставался. Какая крутая история.
1: Себе,
0: просто,
1: да.
0: Сергей, крутая. Главное, в то время найти было батарейки на магнитофон. В остальном все было в порядке.
1: Девушка с красивым именем Гертруда.
0: Вау!
1: Генриховна при этом. Гертруда Генриховна. Пишет. Доброе утро. Помню, бабушка дала мне 3 рубля. Это было начало 90-х. И я пошла и купила капроновые колготки новогодние, которые тогда появились только. Пришла домой на радостях, вытащила и решила... погладить. И, конечно же,
0: даже
1: сожгла.
0: Даже я знаю, чем кончилось.
1: Сожгла утюгом. Вот такое разочарование испытала. Ох,
0: На этом нажмем на паузу. Друзья, вы еще успеваете прислать свои истории. Сделайте это прямо сейчас, через 20 минут. Очередной набор комментариев в эфире. А через мгновение с нами Крис Ри.

0: Все мы немного Крис Ри, все ищем лето, ну, найдем. Через полгода, правда, с небольшим, а может быть даже чуть дольше. Ладно, мы сейчас не об этом. У нас впереди целая прекрасная осень, и вот буквально этой прекрасной осенью через мгновение Света готова рассказать вам, что интересного поискать в сети.
1: Ну, сейчас станет немного жарче, обещаю. Смотрите, мы тут недавно Сальму Хайек поздравляли с 60-летием. Девушка день рождения свой отметила, ну и решила поклонников тоже порадовать и выпустила новую фотосессию. Ну, по крайней мере, две фотографии точно разлетаются по сети. Она купается в озере, я так понимаю, ну, судя по картинке. Ну, не одетая. Ну, как по-другому сказать? Ну, ничего на ней нет. Можно посмотреть и оценить, насколько горяча. На мой взгляд, очень и очень. Но, по крайней мере, в наших соцсетях это появится точно где-то в комментариях. Так что заходите, посмотрите. Прекрасно, прекрасно выглядит. Завидуем немного. Кто еще хорошо выглядит, так это те, кто проходится по дорожке Каннского кинофестиваля. И вот супруга Криштиану Роналду, Джорджина, собственно, фотография тоже ее разлетается по сети. Она уже у нас дама с формами. И интернет делится ровно надвое. Потому что одни говорят, боже, какая красота. Другие говорят, ну вы подождите, ну вы посмотрите. Но она же полная. И то же самое сказали про Ирину Шейк. Она надевала платье, дай бог памяти, я не вспомню сейчас дизайнера, но когда-то в нем Хадид выходила, когда той было, наверное, лет 19-20. И, мол, сказали, что у Ирины Шейк тоже лишние килограммы. Ой, пусть что хотят, то и говорят. Женщины красивы, неподражаемы, удивительны, все хорошо.
0: Так, ты думаешь, где? Что я молчу? Я нашел фотографии Сальмы.
1: Ты Сальму?
0: И вот, может быть, там тоже есть несколько лишних килограмм, но, боже мой, как удачно распределены. Как тут все атомы на месте.
1: Чувствуешь, погода лучше стала в городе прям, и у нас тут потеплело.
0: Какая погода? О чем ты вообще говоришь? Какая? Давай дальше.
1: Даю, да. Оказывается, ну, такая новость, ничего не могу поделать. Оказывается, Инотим убирает заложенность носа. В общем, носовое дыхание улучшается сразу после финала. Но эффект, правда, ну, заключают врачи, держится около часа. Поэтому, если хотите убирать заложенность носа, ну, как-то нужно стараться почаще.
0: Первое правило в таких случаях: у кого насморк, тот снизу.
1: Так, мне финал нужно выдать, у меня еще две прекрасные новости.
0: Я тебе делал финал, но ты не хочешь, пожалуйста, продолжай.
1: Но я не могу пройти мимо данного заявления. Дэниел Рэдклифф, новый Волан-де-Морт в сериале
0: «Да
1: о Гарри Поттере». Ну так, по крайней мере, предполагают, подожди.
0: Ты должен, общем... быть ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, так говорил Обиван
1: Кеннеди. В
0: общем,
1: слухи уже просто не слухи, это все разлетается, это все обсуждают. И сейчас действительно активно форсится данная история в сети. Якобы, если сделка будет заключена, то бывший Гарри Поттер превратится из мальчика, который выжил, в того, кого нельзя называть.
0: Вот тебе, пожалуйста, Дарт Вейдер так появился, если помните, вселенную «Звездных войн». Мы назовем того, кого надо назвать. Сэм Смит прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах споет. Вот уж человек, знаете, начинал скромно, а потом думает, да, пойду я во все тяжкие. И правильно сделал.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий

Сэм Смит, Dancing with a Stranger на радио 7 на 7 холмах. 10:19 в столице, друзья. Продолжаем утро. И совсем скоро с нами Блэк, Софилис Бэкстер и Энрике Иглесиас. 10:19 в столице. Едем дальше.

0: Софилис Бекстер и ее легендарный Groove Jet на радио 7 на Семи Холмах. 10:28 в столице, и мы готовы озвучить комментарии из соцсетей по теме. Утро на Семи
1: Холмах. Так, мы тут нашли в чате настоящего финансиста. Есть у нас такой Руслан, пишет: как-то прочитал в детстве книгу Теодора Драйзера «Финансист». И это определило мою профессию. Спасибо за поздравления, Руслан, пожалуйста. В общем, прошел всю карьерную лестницу от самых низов до финансового директора. Понял, что это не мое. Помню, как-то меня выдвигали на звание лучшего финансиста года, но тогда победил какой-то финансист из компании, ну, знаете, такая с огоньком, там огонечек на стоит, ну, голубой фон, такой синий. Ну,
0: такие, да, вот, ну, они добывают не нефть, а другое,
1: другое
0: вещество.
1: Да, совсем, да, рядом. Mm-hmm.
0: Вот, общем, когда поворачиваешь на кухне в плите, вот он там вот так-то.
1: Да, и Руслан пишет, что тот финансист победил, как обычно. Ох уж эти нужные цифры. Ну, ну вот так, да.
0: Вернемся в детство. Наталья, давай. Смотрите, какая милая история. Пишет, ну, понятное дело, есть и карманные деньги, но я заработала свои 5 советских рублей в 10 лет, потому что связала курочку-грелку на заварник. Помните, такие штуки были? На заварный,
1: да,
0: чайник надевали,
1: да,
0: чтобы лучше заварился чай. И 6 цыплят на чашке. И вот на эти огромные деньги я накрыла стол для друзей. Где были? Мороженое, кукурузные палочки и газировки.
1: Mm-hmm.
0: Самые разные. Хобби не забросила. Вот до сих пор вижу вот это все счастье. Но дети были рады. А что надо, да? Кукурузные палочки, газировка и мороженое.
1: Ой, кукурузные палочки, это вкусно.
0: Ничего не говори.
1: Доброе утро. Расскажу про сына. Всегда давала сыну денег на карманные расходы, на поесть. А он, оказывается, их тратил на девчонок.
0: Покупал. И правильно делал. Вот что я скажу.
1: То цветы, то какую-то безделушку, а себе отказывал. Отличного парня воспитали, Светлана. Вот прям супер.
0: Ну, ты вот сейчас по ту сторону баррикад, да?
1: Ты, конечно, у меня дочь.
0: Я про это говорю. Подожди, я тоже должен это поддержать. Все, извините. Друзья, ждем ваши комментарии. Уже через 15 минут мы подведем итоги. И кто-то из вас заберет очень приятный подарок от Радио 7. Рассказывайте, на что тратили те самые сэкономленные карманные деньги. Ждем.

0: на Радио 7 на Семи Холмах. Как всегда в это время, друзья, будем говорить о кино, а точнее говоря, о новостях сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Так, давайте начнем вот с чего. Звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри посвятят трехсерийный документальный проект. Что мы узнаем? Мы узнаем о том, как актер, подаривший нам образ Чендлера Бинга, шел к своей мечте, какую цену ему пришлось заплатить за мировую славу. Ну, и еще о забавных историях со съемок и непростом характере Перри расскажет его сестра Мия и самые близкие друзья. Проект выйдет на экраны уже этой осенью.
0: Напомним, Гай Ричи вернулся к британским аристократам и их темным делам. Ну, разумеется, я имею в виду продолжение сериала «Джентльмены», которые уже доступны на стриминговых платформах и сервисах. Напомним, что в первом сезоне шоу главный герой Эдди унаследовал семейный замок, титул герцога и незаконный бизнес в придачу. В новых 8 сериях герой Тео Джеймса продолжает лавировать между мероприятиями высшего света и криминальными разборками. Отзывы прессы очень неплохие, а шоу уже официально продлили на 3-й сезон.
2: Смотрел?
0: Нет, это один сериал, который я планирую посмотреть.
2: Обязательно.
0: Но я, говорю, удивился, что, оказывается, второй я первый сезон пропустил.
2: Так, признавайтесь, господа, уже успели оценить свежий трейлер нового «Гарри Поттера» или еще нет? Если нет, заходите, вся сеть просто пестрит, везде выложен. Так вот, показали его буквально на прошлой неделе, а премьеру самого сериала обещают 25 декабря. В ролике нам дали взглянуть на обновленный Хогвартс, распределяющую шляпу и мантию-невидимку. Также показали почти всех персонажи, правда, из оригинальной серии фильма в кадре точно никто не появится. Только Том Феллон, который играл Драко Малфоя, планирует снять фильм о создании сериала. Но мы в любом случае ждем декабрь, чтобы налить себе горячего какао и вернуться в школу чародейства и волшебства.
1: Синематека на Радио 7.

0: если коротко подводить итоги, все молодцы, все финансово грамотные. Нет, потому что тратили в основном на конфеты, на развлечения. И даже если что-то покупали, портили. Но есть и такие среди нашей аудитории, кто действительно очень важные какие-то вещи для себя покупал, нужные, и до сих пор, собственно, хранит. Так, открываю, да?
1: По парочке добавим, конечно.
0: Можем, конечно, добавить. Так, доброе утро. В конце 80-х у маминого брата был бизнес. Они с друзьями изготавливали из пластмассы полумеханических паучков. При дергании за веревочку пауки в броуновском движении разбегались по полу, смешно перебирая лапками. Продавали этих монстров в подземных переходах без лицензии, разумеется. Мне было 15, когда я уговорила включить меня в паучью долю и приручить приклеивать к пластмассовому тельцу резиновые лапки. После изготовления какой-то иной партии получила заработанную сумму и купила себе в комке вожделенную, да, палетку теней всех возможных цветов и оттенков, в том числе заветного розового, синего

0: и зеленого. Да,
1: вот
0: на косметику,
1: девочки, да,
0: на косметику, да. Работал, и все, и на красоту. Все правильно.
1: Так, немножко печальная история. Прямо, знаете, по ней мультик снимать, но получится что-то типа варежки. А, Марина, дочь на сэкономленные карманные деньги. На папин день рождения купила большой воздушный шар. Прямо огромный. И несколько километров несла его пешком, потому что в транспорт, ну, просто он не вошел в общественный. И вот она пришла довольная домой, но как только вошла в квартиру, этот шар от перемены температуры, дело было в октябре, лопнул.
0: Ай-яй-яй.
1: Пишет, как же мне ее было жаль, и вот до сих пор слезы на глаза наворачиваются, когда вспоминаю эту историю. Дочери, наш большой привет, она молодец, просто за одну попытку. Вы же, в любом случае, историю помните, прекрасная история.
0: Так, а еще была прекрасная история от Сергея. Там они, ну, в 90-х, понятное дело, тяжелый период, с отцом ловили рыбу и на рынке продавали. Но те, кто его на рынок приводил, а он самый младший в семье, они разбегались. Мол, ну, это дело непочетное, конечно, стой сам. И он зарабатывал, на самом деле, по 70 рублей иногда получалось выручать. И на картридже Дэнди это все спускал. Да, да,
1: а
0: да.
1: Вот мальчишки, да, девчонки покупали себе косметику.
0: А вот смотри, от Ирины тоже сообщение. Она, ну, пошла работать. В общем, копила. И заработала и купила себе кроссовки Adidas Original. Такие беленькие, с розовыми полосочками. В общем, ходила, как сейчас помню, каждый раз мимо магазина. И, собственно, хотелось, собственно, все, чтобы дома они были. Когда несла коробку с ними в обнимку домой, распаковала, померила, ходила по дому в них целый день, а перед сном поставила прямо на телевизор и любовалась.
1: Как это здорово, да? Вот вроде бы мы понимаем, что это не очень богатое детство, но эмоции невероятные.
0: Конечно.
1: А сейчас вот купишь ты своей дочери кроссовки и скажешь, спасибо.
0: Я купила две пары неделю назад. Она говорит, жмут, не хочу носить. Без комментариев.
1: Света в них сейчас на работу пришла. Благо размер уже один позволяет. Друзья, победный комментарий, внимание.
0: Так.
1: Прислала его Оксана. И мы его выбрали, потому что, во-первых, невероятное количество лайков, а во-вторых, та самая детская покупка предопределила судьбу человека. В 1989 году Оксане было 14 лет, и она вот захотела породистого щенка. И родители, понятное дело, сказали нет, а она на каникулах в поселке работала уборщицей в кафе, чтобы заработать.
0: Зой,
1: бабушка
0: какая?
1: Пальцем крутила у виска, мол, что собаку покупать? Иди вон у соседки возьми щенка. Но в итоге папа добавил еще чуть-чуть, и она стала счастливым собаководом. Ризеншнауцера себе купила. И благодаря этой покупке собака стала призером во многих выставок. Они летали и в Москву, и в Новосибирск. А сама маленькая тогда еще Оксана решила, что станет ветеринарным врачом. И стала.
0: И стала. Угу.
1: А еще она стала обладательницей главного приза этого утра.
0: Да, вам от нас достается термокружка. Наша прекрасная вещь. О, невероятно красивая, еще и полезная. Может быть, будете прогуливаться с ней и просыпаться в 5 утра. Надо же собаку выгулить, как-то на улицу в дождь, снег выходить. А вот кружка вам будет поднимать всегда настроение.
1: Спасибо всем огромное за истории, друзья. Будем прощаться с вами до завтра. Кстати, если есть истории, связанные именно с музыкой, по-прежнему рассказывайте их на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик, и вдруг ваша история попадет в рубрику «Мой саундтрек». До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. Ну и вечер вторника с вами в 17.00 начнет проводить Олег Машков, наш прекрасный коллега. Ну все, до завтра, пока.
0: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство России анонсировали, что до конца года представит на рассмотрение и на утверждение в Думу третий по счету уже пакет государственных мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Тут предварительно известно, что готовится еще примерно 15 сразу новых инициатив. Все они помогут гражданам и компаниям не попадать в подобные схемы. Но и в правительстве заранее уточнили один важный нюанс. Он уже есть. С начала года число финансовых преступлений в Рунете сократилось примерно на треть после запуска десятков мер против мошенников в рамках первых двух законов. Проектов. И это, отметили эксперты, является очень неплохим результатом. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила властям на федеральном уровне приравнять зарядки уличные для электрокаров к базовым коммунальным услугам. Ради чего? А это тогда позволит устанавливать их рядом с многоэтажками без решения общего собрания собственников жилья. Эксперты правительства эту тему изучат, и если далее будут утверждать, тогда, получается, уйдет сегодняшняя практика, когда установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома требует обязательно решения общего собрания жильцов. К слову, в Фонде национальной энергобезопасности нашей страны отметили, что в России ведь реальная проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электрокаров. Так что вот эта новая инициатива вполне ситуацию исправить поможет. Предсеансовые показы в кинотеатрах могут остановить. Как сообщили, по крайней мере, в Ассоциации владельцев кинотеатров, использование этой практики в стране завершается. То есть получается, что предсеансовое обслуживание, которое позволяло показывать зарубежные фильмы у нас без прокатных удостоверений, прекратится это уже не вопрос. Вопрос только когда. В том числе, напомню, представители администрации президента выступали за финал этой схемы. Но пока это все еще есть. Зритель берет, напомню, билет на фильм, разрешенный к показу. Как правило, это короткометражка, но перед этим кинотеатр как бы бесплатно крутит совсем другое кино. И это главное, на что и идут зарубежные киноновинки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
0: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: came around, Darius.
1: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
0: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Кашель выбирает самый неподходящий.

0: момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер,

0: ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: кто солнце сюда привел? А это не солнце, это Диана Макеева. Яркое, лучистое. Привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются. Комиссию вправе взять оба банка. Также действуют трехуровневые ограничения на сумму. Они составляют 25, 50 и 200 тысяч рублей. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. По данным аналитиков, больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Кроме того, на 32% подорожала свекла. Картофель, лук и морковь также увеличились в цене. Специалисты отмечают, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Уже через две недели в России наступит астрономическая осень. Как рассказали в московском планетарии, это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется. После этого в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: Так это же получается, что все еще лето. Красота! Спасибо, Диана.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Слушайте, вот правда, что по осени один солнечный день как будто можно смело за два считать. Недурные погоды в Москве сегодня воцарились. Смотрю, вон по карте почти по всей России распогодилось. Ну, собственно, очень похоже на то, что и правда бабье лето наступает. Ну, а у нас с вами, как всегда, наступает неизбежное удовольствие, которое обязательно случится от музыки «Радио 7». Ну и любителям биографических расследований таковое доставит еще и рубрика «Человек с большой буквы», в которой, как всегда, поворошим жизнеописание кого-то из великих. А вот кого именно, узнаете, как всегда, ближе к 40-й минуте. Так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же, всем привет, и пусть, как всегда, вечер на семи холмах обязательно будет добрым.

Ариана Гранде на Радио 7 пела только что, мол, мне так стыдно, что я влюбила вас в себя. Ишь ты, какая рефлексирующая гражданочка, право слово. Ну да ладно, тем не менее, имеется способ, как подобный стыд пережить практически каждому из нас. Вот как настаивают ученые, влюбить в себя с одинаковой легкостью можно как мужчину, так и женщину. Есть несколько секретных лайфхаков, если что, я вам их не озвучивал, договорились? Так вот, согласно исследованиям психологов из Израиля, если во время свидания вы незаметно начнете как бы отзеркаливать движения и жесты визави, то вы покажетесь ему гораздо-гораздо привлекательнее и вызовете какое-то чувство приязни на бессознательном уровне. Причем на барышень такой способ действует заметно эффективнее, нежели на джентльменов. Вот якобы дамы практически как большой полосатый слон при звуках флейты от подобного приемчика волю теряют. Так что имейте в виду, если ваш собеседник поправил челку, например, то сделайте то же самое, что и он, и так почаще. Ну, разве что, не знаю, в скатерть сморкаться не стоит повторять, а вот остальное очень даже. Ну, а тем временем в столице уже 17:13, и далее на Радио 7 послушаем Hooverphonic, а прямо сейчас In Excess на Семи Холмах. Добрый вечер!

добавить в жизнь какой-нибудь перчинки. Только что Spice Girls предлагали нам в эфире Радио 7. Ну, не знаю, не знаю. Мне вот кажется наоборот. Хотелось бы больше чего-то сладенького, а то горечи как будто и так хватает. Да. Но умы от науки, например, заявляют, что острые и горькие продукты действительно могут принести определенную пользу для человека. Вот есть некоторые исследования, которые показывают, что регулярное употребление горькой и острой, но при этом здоровой пищи может положительно сказаться на эмоциональном состоянии. Якобы мозг воспринимает горечь и жжение как будто небольшой дискомфорт или даже вред организму, и в ответ моментально запускает выработку эндорфинов, тех самых гормонов радости, которые не только боль смягчают, но еще и создают чувство удовольствия и даже помогают снизить стресс. Так что, друзья мои, если нет никаких противопоказаний, то и правда, наверное, перчинки в рацион добавить можно. Ну а пока же добавим десерта в виде лучшей музыки из всех возможных. И опять же, тему перца в эфире прямо сейчас продолжат Red Hot Chili Peppers, которых и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Вы знаете, в детстве у меня был трехтомник русских народных сказок. И, как сейчас помню, на развороте первого была изображена Баба-Яга в лесной чаще, на втором Иван-Царевич, который жар-птицу за хвост хватает. Ну, а третий был самым страшным. На нем Василиса шла мимо избушки на курьих ножках, освещая себе дорогу черепом на палке. Вот в моем представлении именно так теперь и выглядят русские народные сказки. И только много позднее я узнал, что иллюстрации эти нарисовал Иван Яковлевич Билибин. Вот сегодня о нем мы поговорим, с вашего позволения. Мальчик рос в интеллигентной семье, где очень любили искусство. Мать играла на фортепиано, ну а сам Иван рисовал, сколько себя помнил. После гимназии сын поступил на юридический факультет Петербургского университета, а параллельно учился живописи у самого Ильи Репина. Но самую важную роль в жизни Билибина сыграл Виктор Васнецов с его «Богатырями». Будущий великий иллюстратор увидел в полотне то, что давно искал сам – особый русский художественный мир. Билибин, вдохновившись, приступил к созданию мира собственного. Он кропотливо изучал исторические материалы, чтобы потом воссоздать в своих работах орнаменты, костюмы, архитектуру, природу. Билибин оформлял спектакли и оперы, создавал декорации, костюмы, рисовал афиши и открытки, даже шрифты разрабатывал. После революции он много лет прожил за границей, а затем вернулся в Ленинград и стал преподавать там в Академии художеств. Когда началась война и Ленинград оказался в блокаде, Ивану Яковлевичу предложили эвакуироваться. Но он отказался, заявив, что из осажденной крепости не бегут, ее защищают. В феврале 1942-го его не стало. Но остались его работы, тот самый мир, который он однажды придумал. Баба-Яга, избушка на курьих ножках, жар-птица, Иван-Царевич – все они для многих из нас до сих пор выглядят именно так, как нарисовал их Иван Яковлевич Билибин. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На «Радио 7».

0: «Чрезмерно опекаемая». По-нашему так называется песня Бритни Спирс, которую на Радио 7 послушали. И уж кто-кто, а Бритни явно понимает, что такое гиперопека. Лет 5 назад только суд освободил ее от попечения дрожайшего папеньки, который руководил всеми аспектами жизни певицы, в том числе и финансовыми. Да уж. Ну а мы же с вами готовимся подвести черту под очередным днем, в течение которого эти самые финансы мы усердно зарабатывали. В столице уже 17:46, и этот час закроет Джон Скэтман, а пока же Гу-Гу Доллс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
10: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
18: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
20: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Москве почти 6 вечера. И главные новости к этому часу по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продлился ровно час и, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, прошел на позитивной ноте. По его словам, Путин дал американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО. Также российский лидер положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа в поиске путей решения украинского конфликта. Президенты условились оставаться на связи и при необходимости оперативно созваниваться. Ушаков отметил, что в целом разговор прошел на позитивной ноте. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по своему выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Соответствующий приказ Минцифры вступил в силу. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. С помощью сервиса уже можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды. Первый рейс состоится 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны и вагон СВ, а также специальный вагон для маломобильных пассажиров и вагон-ресторан. Предусмотрены кондиционеры и розетки для зарядки электронных устройств. В некоторых вагонах пассажиры смогут воспользоваться душем. Температурный шок ждет жителей столичного региона. Уже завтра произойдет резкий скачок в тепло. Но перед этим придется немного померзнуть. Ближайшая ночь станет самой холодной на этой неделе. В Подмосковье столбики термометров покажут всего плюс 2 градуса. Зато уже днем солнце возьмет свое и прогреет воздух до плюс 22. А в четверг бабье лето разгуляется на полную мощность. Идеальное солнце, штиль и аномальные плюс 25 на термометрах. В выходные жара спадет, но погода останется комфортной. Правда, синоптики предупреждают, что весь сентябрь будет волнообразным, а вот к октябрю уже можно закупать дождевики. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А вот уже и 6 пополудни в Москве. Если быть предельно точным, то минута 7 уже набежать успела. Ну и в наступившем часе мы с вами успеем послушать дюжину роскошных песен, поиграть в третий лишний. К этому мероприятию приступим в ближайшую 10-минутку, так что дождитесь. Ну а к 40-й минуте ближе мы еще и будем впитывать туристические премудрости от нашего тревел-эксперта, трепетной Ольги Яковины. Так что не час, а настоящий восторг планируется. Надеюсь, вы это мероприятие не пропустите. Так что оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер обязательно будет добрым.

Coldplay. Только что на Радио 7 пели о приключении длиною в жизнь. Ну, знаете, мне кажется, это действительно так. Жизнь, она и есть самое длинное и удивительное приключение, которое только с нами происходит. Но его, в свою очередь, можно разбить на серию приключений поменьше. И вот одно из приключений мы сегодня обеспечим победителю игры «Третий лишний». Друзья мои, сегодня на кону два приглашения в старинный особняк «Дашков 5» на иммерсивный спектакль «Вернувшиеся. Новая реальность». Уже год так точно, а то и два вернувшиеся не давались на сцене «Дашков 5». События, как ни крути, я лично собираюсь посетить это мероприятие. Ну и два пригласительных подарю кому-то из вас. Тому, кто седьмым умудрится прислать любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru, шанс и выпадет. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Светлана из Москвы. Светлана домохозяйка. Успешная домохозяйка, как сама Светлана уточнила. Сейчас вот шарлотку, например, Светлана готовит. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Светлана, вот позвольте полюбопытствовать. В чем же выражается успешность домохозяйки? Вот буквально три пункта.
2: Лучший муж. Прекрасные дети, большой дом.
1: Ну, как прелестно, прям захотелось вам сразу подарок отдать, но нет, давайте поиграем. Смотрите, сегодня у нас День языков народов России на календаре. И вот сейчас вам три языка назову, а вы мне, пожалуйста, скажите, какой из них не язык народов России? Договорились?
2: Попробуем.
1: Давайте, следующие языки вам предлагаю на выбор. Даргинский. Юитский или амхарский? Что лишнее? Ну, на каком языке в России не разговаривают? По-по-по. Вот точнее и не скажешь. Это правда.
2: Ну, тут уже пальцем не было. На удачу. А второй пункт повторите, нет?
1: Ну, второй пункт — это юитский. А первый — даргинский. А где же, по-вашему, разговаривают на юитском языке? Не знаю. Вот тут, знаете, как вы скажете, так оно и будет. Ваш покорный слуга любой ответ готов принять, но хотелось бы, конечно, верный по возможности. Итак, раз, два, три. Даргинский, юитский, амхарский. И вы выбираете, Светлана, что? Игра третий лишний. Какой?
2: Даргинский.
1: Даргинский. Вы знаете, между прочим, этот язык относится к нахско-дагестанской ветви северо-кавказской семьи языков. Да. 587 тысяч человек, согласно последней переписи населения, на нем разговаривают. Ну, промахнулись немножко, Светлана. Давайте исправляться во втором. Что? Что?
2: Я просто думала, что вы тогда сейчас обнародуете верный ответ.
1: Конечно, конечно, обнародую обязательно, да? Но не прямо сейчас, а давайте уже во втором раунде, в котором вам предлагаю принять участие. Через конверт на сайте radio7.ru, принимая ответы, осталось у нас два варианта. Юитский и амхарский языки. Какой из них не является языком народов России? Пишите, седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Осень считается не лучшим временем для путешествий. Но некоторые города осенью даже круче, чем летом. Например, Таруса – любимое место многих поэтов, художников и музыкантов – от Цветаевой и Поленова до Ахмадулина и Рихтера. Этот очаровательный городок над Окой – один из

0: цветет с весны до поздней осени, стал общественно-культурным пространством. Сюда можно прийти на иммерсивную экскурсию с чаепитием, а по субботам в саду проходят интереснейшие мероприятия. В эту, например, будет вечер живого джаза, следующую – гастрофестиваль «Дачные сезоны». В дальнейшей программе – музыкальная гостиная с романсами, чаепитие с садовником с советами по осеннему садоводству – вечер со стихами Марины Цветаевой и так до конца октября. А если захочется добавить впечатлений, можно заглянуть в новое арт-пространство «Огород-сад», которое открылось в Тарусе в этом июле. Здесь тоже есть милый сад, огород, чайная с верандой и атмосферой старой любимой дачи и большой план мероприятий. На следующей неделе, например, планируют концерт-трибют Джонни Митчелл и хоровой перформанс «Балаган». Словом, в Тарусе осень хорошо и никакого уныния.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Savage Garden только что мы с вами на Радио 7 послушали. На английском языке была эта композиция. Ну, а сегодня отмечается День языков народов России. Ну, в честь этого мы и решили в игре «Третий лишний» озадачиться вопросом. Какой же из языков не является языком народов России? Выбирали между такими вариантами, как юитский и амхарский языки. Так вот, давайте разбираться. Юитский – это язык азиатских эскимосов. По данным Всероссийской переписи населения, последний, юитский язык в нашей стране назвал родным один человек, да, а разговаривать на нем могли два человека. Ну, таким образом, число носителей этого языка невелико, но, тем не менее, язык народов России. А вот амхарский, этот язык распространен в Сомали, в Африке, около 18 миллионов человек на нем разговаривают, и, соответственно, это правильный ответ, который седьмой умудрилась прислать Катерина из Москвы, 4952, последние цифры вашего телефона. Катерина, поздравляю, вы получаете два приглашения на иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». 10 сентября вы будете свободно перемещаться по всем этажам старинного особняка, коих там три штуки имеется, и подвал, между прочим, да. Вот первый раз, когда смотрел этот спектакль, был, знаете, несколько фрапирован тем, что происходило в подвале, зарделся, как свекла. Так что имейте в виду, посетите эту локацию обязательно. Ну, а тем временем 18.49 в столице. Самое время вернуться к музыке, как по мне. И под занавес часа послушаем Last Ketchup. А прямо сейчас Оскар Антон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО АСЕ-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Ru.

0: Альфа-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. И с вашего позволения приступим к новостям от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россия в условиях санкций должна опираться прежде всего на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. По его словам, такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. Проблему с доступом к цифровому рублю на iPhone рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас все зависит от банковского приложения. Чтобы открыть цифровой кошелек, в нем должен появиться специальный раздел. Однако на iOS необходимый функционал пока доступен не всем пользователям. На Android, по словам Аксакова, таких сложностей нет. Банки продолжают дорабатывать приложения для владельцев техники Apple. Ранее сообщалось, что все системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля. В их приложениях появилась кнопка для открытия цифровых кошельков. Перелеты по России подешевели. Как сообщает Ассоциация туроператоров, в октябре тарифы без багажа снизились примерно на 9-13%, а с багажом до 15%. Заметнее всего изменилась стоимость перелетов из Сочи в среднем на 24-27%. Ватор связывают это с завершением курортного сезона. Среди направлений с наиболее заметным снижением – Санкт-Петербург-Сочи, Сочи-Новосибирск и обратный маршрут. Жители Москвы считают справедливой зарплату в 165 тысяч рублей. Речь идет о сумме после уплаты налогов. При этом мужчины считают честным доход в размере 190 тысяч, женщины – 140 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Санкт-Петербурге ожидания горожан скромнее, средний показатель справедливой оплаты труда там составляет 130 тысяч рублей. Мужчины из северной столицы рассчитывают на 158 тысяч рублей, женщины – на 104 тысячи. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А вот уже и 7 пополудни в Москве. Вторник потихонечку стремится к своему логическому завершению. И, пожалуй, единственное, что из важного осталось, так это окончить день на хорошей ноте и при этом еще не с худшим из возможных настроений. Ну, собственно, ноты вам обеспечат артисты, которых послушаем в эфире. Ну и настроение до приемлемого уровня также будем возносить с помощью музыки. И таковую далее нам обеспечат Памплам. А прямо сейчас Роксет на Радио 7. Добрый вечер. What's the

О песочном человечке только что калифорнийский дуэт «Памплумус» пел на Радио 7. Вот есть такой сказочный персонаж, который отвечает за сон, да, еще в сказках Гофмана он фигурировал. Ну, собственно, кого-то этот песочный человечек убаюкивает, а кому-то, наоборот, спать не дает и коварнейшим образом кошмары насылает. И знаете, судя по всему, в современном мире у этого песочного человечка появилось новое оружие, которое, собственно, и портит грезы миллиардам граждан по всей планете. И имя этому оружию – смартфон, друзья мои, да. Наукой доказано тлетворное влияние гаджета на сон, потому что синий свет от экрана блокирует выработку гормонов, которые необходимы для того, чтобы отправиться в царство Морфея. Так и мало того, эти ваши гаджеты еще и память выжигают, представляете? Особенно у молодежи, да. Вот согласно последним опросам, 86% россиян в возрасте от 16 до 28 лет замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией. 86%! И при этом молодое поколение впервые за всю историю наблюдений набирает меньше баллов по тестам IQ, нежели предыдущее поколение. То есть так называемый эффект Флинна, который фиксировал постоянный прирост IQ с каждым поколением, дал наконец-то сбой. И вот ученые связывают рост этих когнитивных нарушений как раз-таки со смартфонами. Так что, не знаю, наверное, стоит 10 раз подумать перед тем, как на сон грядущий взять телефон в руки. Правда. Лучше уж, не знаю, музыку послушать. Ну а где? Думаю, такой вопрос и вовсе не стоит. Конечно же, здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

все-таки жизнь это вам не магнитная пленка, которую можно отмотать назад и при желании что-нибудь достереть. Вот об этом только что The Cardigans пели на Радио 7. И знаете, судя по всему, для многих и многих подобное желание, оно актуально. Потому что, смотрю, вон аж 36% россиян хотели бы вернуться в прошлое, чтобы что-то в нем изменить. При этом чаще всего люди говорили, что в таком случае лучше бы учились, получили образование, ну или выбрали бы другую профессию. По 13% голосов этот ответ набрал. Среди других вариантов были изменения в личной жизни, например, выйти замуж за другого человека, не жениться так рано и прочее, прочее. Этот вариант набрал 5%. Желание начать, в принципе, все сначала появилось у 2% россиян. Ну и более бережное отношение к здоровью отметили 1% опрошенных граждан. При этом 55% заявили, что будь у них возможность вернуться в прошлое, то они бы от нее отказались. Мол, пустое это все. Что было, то было. Живем здесь, сейчас, чего уж там исправлять. В общем, улыбаемся и машем. Как по мне, чертовски правильная мысль. Ну а чтобы здесь и сейчас улыбалась и махалась активнее, да жизнерадостнее, давайте вернемся к музыке Радио 7. Уж дюже благостно сказывается она на настроении. Добрый вечер.

0: как же все-таки поет саксофон в руках Кенни Джи, которого на Радио 7 только что послушали. «Going home» или «Возвращаюсь домой». Такое название имеет эта мелодия, если на русский переводить. Ну и согласитесь, вот музыка чем-то действительно похожа на «Дорогу домой». Такая же неспешная, слегка в развалочку и однозначно приятная. Ну, серьезно, это же вот очень отличается от того, как ты идешь на работу. Весь взъерошенный, постоянно опаздываешь. Ну и вообще впереди целый рабочий день. Ну а домой-то что, возвращаешься и ожидаешь вполне себе заслуженной благодати. Кстати, привет всем, кто сейчас в дороге под музыку Радио 7, надеюсь. Действительно, она помогает вам передвигать ноги или давить педальки, не знаю, кто как путешествует. Ну а коли так, то не вижу смысла что-то менять. Оставайтесь с нами и далее вместе послушаем группу «Аха». Затем в эфире появятся Хулио Иглесиас и Долли Партон. Ну а под занавес часа послушаем Глорию Гейнор здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьер объяснил высылку российских дипломатов необходимостью защищать безопасность и суверенитет страны. Напомню, ранее власти Венгрии потребовали, чтобы страну покинули 10 сотрудников российской дипмиссии. В Будапеште заявили, что их деятельность была несовместима с дипломатическим статусом. При этом венгерская сторона подчеркнула, что речь не идет о разрыве отношений с Москвой и необходимые каналы для диалога сохранятся. В российском МИД уже заявили об ответных мерах. Какие именно шаги предпримет Москва, пока не уточняется. Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы. Наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. В России могут вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Об этом рассказали в Госдуме. С 1 сентября действуют требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На фоне этого в соцсетях разошлись ролики, на которых граждане несут кур в МФЦ. По словам депутатов, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. И из России в США, там житель штата Иллинойс стал миллионером после того, как выиграл $1 миллион благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на свой день рождения. Мужчина из города Брэдвуд рассказал, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш, но один из билетов оказался счастливым. Часть денег победитель планирует потратить на семейные поездки и новую машину. Также семья собирается отправиться в круиз. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 8 часов пополудни в столице, даже 20.03 набежало. Ну и хочется верить, что к этому моменту все белки из своих колес уже повыпрыгивали, и теперь ничто не мешает наслаждаться этим не худшим из вечеров под музыку «Радио 7». Мне кажется, не худший вариант времяпрепровождения, право слово. Так что обязательно оставайтесь с нами, ну, хотя бы потому, что лучшая музыка на все времена, знаете ли, сама себя не послушает. Так что тут на вас одна надежда. И через несколько минут в эфире появится Сил, затем Лана Дел Рей, а прямо сейчас Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас на семи холмах. Добрый вечер.

Лана Дель Рей на Радио 7 таким вопросом только что задавалась. Мол, а будешь ли ты любить меня, когда я перестану быть такой молодой и красивой? Ну, знаете ли, здесь, мне кажется, все зависит от субъекта этого великого и чистого чувства. Но, опять же, вам никто не мешает быть молодым и красивым, сколько вам заблагорассудится. Серьезно. И вот это, мне кажется, лишний раз отражает очередное исследование ВЦИОМа, по результатам которого получается, что россияне, то есть мы с вами, скорее ощущают себя младше своего фактического возраста. Вот, например, каждый второй гражданин от 35 до 44 лет причисляет себя к молодежи. Даже чуть больше половины, 51% таковых набирается. А вот среди когорты 60+, треть считает себя представителем старшего поколения, а к пожилым относит себя вдвое меньше. То есть не более 15%. Знаете, как по мне, достойно уважения и восхищения такая позиция. Ну, серьезно, возраст, это еще раз напомню, всего лишь цифры в паспорте. Важнее, насколько ты себя ощущаешь. Ну, а под музыку Радио 7, мне кажется, пару-тройку лишних лет как минимум скидываются автоматически. Так что оставайтесь с нами, молодейте и получайте удовольствие от этого вечера. Всем привет!

У одиночества, знаете ли, довольно уродливое лицо. Так что давай срочно окружай меня своей любовью. Вот примерно такой посыл у песни 311 Porter, которых на Радио 7 послушали. И знаете, эти мысли перекликаются с недавним исследованием ученых, которые выяснили, что у одиноких людей действительно лицо меняется, причем не в лучшую сторону. Вот, например, взгляд становится потухшим и усталым, пропадают такие милые мимические морщинки в уголках глаз, легкая улыбка, ироничная усмешка. Все это с лица напрочь стирается при одиночестве. Ну и в целом плывет контур лица, потому что из-за хронического стресса, вызванного одиночеством, кожа теряет упругость, замедляется выработка коллагена. И вот отсюда, пожалуйста, все эти складки и морщинки, особенно в области лба, вам гарантированы. Ну и в целом цвет лица от одиночества тускнеет, появляется пепельный оттенок, и круги под глазами возникают. И вот спрашивается, оно вам надо? Я тоже думаю, что нет. Поэтому давайте все срочно по парочкам. Да, тем более, опять же, осень, как говорят, очень даже подходящее время для того, чтобы найти свою вторую половинку и создать с ней крепкие отношения. Так что дерзайте, уверен, все у вас получится. Ну а далее на Радио 7 получится услышать Counting Crows и Билли Джоэла, а прямо сейчас Макси Прист на Семи холмах. Добрый вечер.

Билли Джоэл только что на Радио 7 пел, мол, честность – это слово с привкусом одиночества. Ну, не знаю, конечно, все эти ваши художники, они могут приукрасить ради образа и воздействия на слушателя. Но, как по мне, все-таки честность – это краеугольный камень любых отношений. Ну, серьезно, на лжи их не построишь. А если и построишь, то это будет какой-то симулякр полуживой, полумертвый. Поэтому, друзья мои, ну, честность – это действительно важно. Но, опять же, не всегда, потому что на вопрос «дорогой, а я правда поправилась?» Ни в коем случае нельзя отвечать честно. Ну, потому что это уже не правдорубство, а отсутствие инстинкта самосохранения. Ну, кроме шуток. Так что, друзья мои, любите друг друга. Мне кажется, быть максимально честным в отношениях – это великое удовольствие, причем взаимное. Ну, а пока же вернемся к удовольствию аудиального характера и совсем скоро послушаем «Адель», а прямо сейчас «White Town» на Радио 7. Добрый вечер.

0: Адель на Радио 7. Easy on me. Или полегче со мной. Да, по-нашему так получается. Ну и, друзья мои, перед тем, как отбыть восвояси, хочу вас попросить, пожалуйста, будьте полегче с собой. Да, вот именно с собой. Берегите себя. Нервные клеточки, они, как мы знаем, не восстанавливаются. Поэтому, если вдруг суета прожитого дня до сих пор от вас не отступила, гоните ее всеми метлами, которые под рукой имеются. Ну, серьезно. Все, выдыхайте, и остаток этого вторника проведите в свое удовольствие. Ну и, конечно, таковое без музыки Радио 7 попросту невозможно. Так что обязательно оставайтесь с нами. Впереди целый час. Только музыка и ничего лишнего, без пауз и перерывов. Слушать будем любимые песни. В общем, все, как мы любим. Ну и опять же, как мы любим, завтра просыпаемся под голоса Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята с 7 утра ждут вас в эфире, а я, как всегда, прощаюсь до 5 пополудни. Пока же, всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории в обязательном.

0: Обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Приближается середина недели, темы не заканчиваются, и вот очередная.
2: Завтра отмечается Международный день красоты. И мы хотим спросить у вас, друзья, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?
1: Красивые истории вы обязательно услышите завтра в рубрике «Игре мой саундтрек». За парты сядем в 7 классе, а также для вас гороскоп, синематека и лучшая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, завораживающая и чарующая. Веселая и зажигательная.

Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.